0: City Radio St. Wendel.
1: Внимание, дамы и господа, через несколько секунд выйдут эти слабонервных беременных.